0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 98,1 FM. Это наша хвалина помночи белорусско-польского помежа, то бок на Белосточине и Городянщине. Рация.ком. Это наш адрес в интернете, по яким нас можно слухать у інших частках свету поза белорусско-польским помежи. Теперь у нас про то, кто говорит правду у политики, як это проверять. Одним словом, про уживание, выкористовывание полиграфу. Лидер фракции «Рух Воля» Микита Забога поведомил, что прошел полиграф, как и иншие представители.

Так было вчера у городку, у церкви Нараджения на Святой Богородице, а на белорусском умной литургии побывала там Вольга Сямашко.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Учора ў гарадку непадалёк Беластока завершыўся 5-й фестываль абуджаных тутака. Тры дні канцэртаў, майстар-класаў, дыскусіяў, інтэрактыўных гульняў. Праграма, адным словам, была вельмі насычаная, а вынікі фестывалю паспрабавала сабраць наша журналістка Марына Савіцкая. Першым пра свой праект распавёў беларускі мастак, які цяпер жыве ў Сербіі, Андрэй Духовнікаў.
2: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? Вот. И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысления там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети, там вот если есть очень классная, там типа «Мама, кот, Беларусь», да, «Кот, мама, Беларусь», такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот это вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских эмигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали. Плакать, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
3: Где напроконцы у всей этой истории заховываются эти черные квадраты?
2: Первый черный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черные квадраты, которые делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо им большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.
3: Катерина Водоносова так само долучилася до фестивалю «Тутака». Скажи, калі ласка, гэтым разом з якімі думками, з яким настроем?
4: Сьогодні раніца неділі, тому я думками уже дома, мені треба приїхати додому, розкласти мокрий намет, прибрати, почистити, поставити пралку, приготувати їжу дітям, прибрати квартиру. Тому думками я уже у Белостоку, де я живу зараз.
3: У минулому годі, коли ми з тобою розмовляли на фестивалі «Тутака», ти відзначила, що для тебе саме головне – гэта життя у намете. Чи изменилось тут нечто?
4: В этом году было менее людей, и тому я вот это житие у намете воспринимаю как такого своего рода особенный фестиваль у фестивалю. Я, бодай, что каждый тыдень зараз езжу по разных историчных фестивалях, ну, зразумела, польских, и тут мне трошки не хапило того, что было в минулом годе, по щирости. Мне не хапило вот этой едности людей, мне не хапило белорусских песен, мне не хапило вогнища великого супорта, вольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
3: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях? Можа быць, што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
4: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў. Цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правіла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі. Таму, па сутнасці, я фестываля, ну, насамрэч, амаль не бачыла.
5: Цэнтрум культуры беларускай, Анджэй Данілюк. У нас і варштаты для дзяцей, у нас таксама наше выдавніцтва, але тэж выдавніцтва Комунікат.орг, Доратэуш Фіонік, там ёсць выдавніцтва Ніва. Мы стараемся спрадаваць тэ кніжкі, альбо захэнцаць дзяцячкі і моладзеж до варштатов тутэй там праз нас арганізаваных.
3: А якія кнігі тут на фестывалі Тутака найбольш карыстаюцца попытам?
5: Я тутэй першы дзень, але з дасведчэння вашне калежанак і калегаў, ктурэ ўж былі вчорай, то вім, што тэ найновшы, найсвежшы публікацыі, чылі Святая граніца по беларускі альбо Святае зрудло по польску, таксама цёнгле се тутэй цешы папулярнасцю кніжка Бежэнцы. Dobrze mówię, bieżeńcy, tak? Przesiedleńcy czy uchodźcy. Aleś Bialacki także pojawiła się taka pozycja, ona też cieszy się dużą popularnością.
3: Jak na ogół ogólne wrażenie emocje do tu takie?
5: Ogólne wrażenie takie, że to dobrze, że są takie miejsca, w których mniejszość białoruska w Polsce żyjąca może się spotkać właśnie w różny sposób i spojrzeć na wszystkie dziedziny działalności. To są i młodsi, i starsi ludzie, są zupełnie młodzi ludzie, więc dobrze się spotkać i wymienić doświadczeniami, zobaczyć, jaka jest literatura, porozmawiać w ojczystym języku. I to jest dobrze. Dobrze też jest dla tej mniejszości, że mogą się tutaj spotykać i ludzie z diaspory, ale też właśnie tutaj Białorusini żyjący w Polsce od wieków.

0: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларусы Вільні шанавалі памяць паэткі, грамадскай палітычнай дзеячкі Алаізы Пашкевіч, цёткі. У Новай Вільні яны наведалі вуліцу ў яе гонар, тэрыторыю псіхіятрычнай лякарні, у якой яна працавала, і касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы Міра. Пры касцёле і склалі кветкі. Гэтая падзея была прымеркаваная да 150-годзя з дня нараджэння выдатнай беларускі, гаворыць старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
2: Пару дзён назад споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Лаізы Пашкевіч, цёткі. І вось тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Лаізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з новавіленскіх раёнаў. А пасля наведалі Новавільнінскую псіхіятрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай адной з пачынальніц беларускага адраджэння. Не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзеячка, але як сестра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэтыя небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І, на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, праўда, не тут, не на праца, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму. Там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
3: Татьяна Хмелевская, заместитель председателя Віленскай суполкі, социал-демократичнай партии, народная громада. Прессивные улочки в самой Новой Вильне, конечно, так как-то приятно так сменились в этом месте, где костел и где працевала тетка, на какие-то более яркие краски, более интересные строения и вообще вот весь этот ландшафт, весь вид очень как-то радует глаз и такое ощущение, что здесь вот все пронизано каким-то таким теплом и умиротворением, то, что, наверное, и все-таки пыталась тетка донести до мира. Вот. Очень теплая атмосфера, очень приятно ходить по этому парку, несмотря на то, что здесь лечебница и психическая. А может даже как раз оно потому и здесь, потому что людям этим необходимо такое умиротворение, необходима такая атмосфера для того, чтобы быстрее выздоравливать.
4: Я гляжу, вы так довольно активно подтримываете разные там импрезы, такие поладить социал-демократичная громада. Чему вы такая активная и небояковая?
3: Мне кажется, что было бы неплохо, чтобы вот каждый, кто хочет видеть Беларусь свободной, принимал по мере возможности какое-то участие в мероприятиях. Ну, не во всех, естественно, это невозможно. Но хотя бы вот так вот, где появляется какая-то возможность, не упускать такой шанс, потому что, ну, мне кажется, вот эта осознанность, она и создает новый порядок. Надеюсь, у нас получится и Беларусь сделать свободной таким образом, если мы будем каждый свой немножко вклад вносить в это дело.
5: Евген Вильский, первый заместитель председателя партии «Народная громада». Лаиза Пашкевич, тетка, является одной из основательниц нашей партии, так само одна из начинательниц белорусского возрождения. Поэтому мы прикасаемся к своим корням. Это очень важно. Вот это места, где работала, где жила тетка, где она працавала, где она умерла, это наши корни. Не знаю, у меня такое расслабленное. Ходишь на таком спокойствии, да, то есть это наша белорусская, это наши корни. Зараз здесь Литва, но ранее это была Великая княжица Литовская. Это наши одни корни с литовцами, да. А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакайриса. Поэтому и литовцы так само. Скоро мы будем проводить конференцию, посвященную вот этим подеям начала прошлого столетия. Хотелось бы как-то и социал-демократию сюда притянуть, рассказать, как все это начиналось. Ведь социал-демократы стояли в основе белорусского отрождения. Тут и типографии были, и первые организации организовывались. Все это начиналось в Вильне. И сейчас мы опять начинаем с того же самого места. Исторический круг замкнулся.
1: Нагадаю, Алаїза Пашкевич народилась 15 липня 1876 года у Лицьким повете и померла там 36 годов от тифу. Але певний час жила в Вильні, працювала фельдшером у лякарні в Новой Вильні. Там, до речі, була створена і ізба її пам'яті, вела там активну громадсько-політичну діяльність.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: 6 хвилин застается до 9 години в Польше, 10 в Беларуси. 6 хвилин до новина в этом выпуску. Стась Дедерка скажет, на жаль, про черговые репрессии у Беларуси. Правооборонцы шукают людей, которые пересекались за кратами с политвязнями, Неваром и Терещенком. И ці ёсць нейкія звесткі пра іх лёс, пачуем ужо не ў забаве, а пакуль што ў нас яшчэ гурт «Эреха».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Война в Украине. Страты в особовом складе российцев значно растуть. Правооборонцы шукают звездки про политвязня Невара и Терещенко. Офис Тихановской в Варшаве будет иметь инший формат, чем у Вильни.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 430 000. За сутки показчик вырос на 1600. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Репрессию Беларуси. Правооборонцы шукают людей, которые пересекались за кратами с политзняволенным Александром Неваром. Он был осужден у суде Пинского района за, как позначено, организацию подрыхтовку деньев, которые грубо порушают громадский порядок альбо активный удел у их. Просуд отбываю поправчий калёни номер 17. Так само нема актуальной информации про Александра Терещенко. Мужчину осудили за небыто финансование деятельности экстремистского формования. На видео, снятом силовиками, Александр расповел про удел у акциях протесту и репостах у Фейсбуку на тему выборов и пандемии. Я думаю, что Александр так само осужденный до калёни утрымливался у следчим изоляторы номер 1. Демократичная лидерка Светлана Тихановская расповела про формат нового офиса у Варшаве. Подчас встречи на фестивале Тутака она сказала: «Тут будет крыху інший формат, чем у Вильни. Мы меркуем, что это будет своеобразный хаб для всех белорусов, кому треба прийти попрацовать, поговорить. Один поверх будет открытый для таких активностей». Конец стат. Поводле Тихановской, у Польши больше працы с белорусами, бо тут живе великая колькость своечинников и необходимо наведывать больше городов. Нагадаю, что Тихановская переехала в Варшаву у початку лютого. Перед этим офис 5.5 года дзейнічаў у Вільні. Частка супрацоўнікаў засталася ў сталіцы Літувы. Віленскім офісам зараз кіруе дыпламатычная дарадца Дзяніс Кучынскі. З жыцця дыяспары. У парафіяльным доме касцёла Святога Александра ў Варшаве супольнасць беларусаў ушанавала памяць даследчыка, верніка грэка-каталіцкай царквы, патрыёта Беларусі Эдварда Зайкоўскага, які пакінуў свет летась. Гаворыць яго калега па рабоце ў Акадэміі навук Вераніка Лебедзь.
4: Ён мне быў як адзін з настаўнікаў. Эдвард накіроўваў працу, что треба глядеть на свет ширей, что не треба замыкаться в узких археологичных темах. Усе его наедине были как навуковые, так и свои особистые. Все было у них взаимосвязано, органично присвечено Беларуси.
5: Вячеслав Сиушек, рук солидарности разом. Он был в национальном узломном руху на самом початку, принимал чинный удел, был во фронте, мова у него была белорусская.
3: Панихиды у памяти Эдварда Зайковского прошли не только у костёля Святого Александра, але во униятских парафиях у Минску и Варшаве. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, на поўдні рэгіёну без ападкаў, на поўначы, то бок на гарадзенішчыне і Беласточыне, яшчэ месцамі магчымыя дажджы, удзень і там без ападкаў, а вечарам дажджы вернуцца, ноччу задажджыцца ўжо ў цэлым рэгіёне, і заўтра чакае нас пахмурны дзень з ападкамі. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, парывах да 10-12, тэмпература днём 20-22 градусы, тэмпература ноччу 13-14 градусаў. А заўтра, як я сказаў, дажджы, будзе халадней, то нашмат халадней, чым сёння. Максимальная температура завтрашнего дня 18-19 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: 4:30 на 10-ю годину в Польщі, на 11-ю у Беларусі. Я, Микола Бабранюк, дякую за 3 супольні години. Раніца із беларускім радіо Рація. Зустрінемося ще сьогодні у пасля обідні часу, 3 години поводле польського, а в 4 поводле беларускага часу. До зустрічі!

0: Готово? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю з подарства. З вами Олесь Дубовець на календарі 20 липня. У такий ж день 1797-го упершыню была выкананая песня «Еще польская не сгинела». Мелодия песни была запозычаная у Марша Домбровского, народной песни про генерала, який у 1794 годе был одним из проводыров паўстання Тадеуша Костюшки. Текст песни написал змагар за незалежность Польши, политик, публицист и поплечник Костюшки Юзеф Выбицкий. Песня хутка стала вельми популярной у Польши. У 1927 годе Марш Домбровского стал державным гимном краины.
0: Нагодник.
1: 20 липня 1917 была зарегистрованная марка BMW. По сутности, это было объединение двух компаний «Рэпмоторенверке» и «Густав Отто Флюгмашиненфабрик». Новая компания отримала назву «Байерихе Моторенверке», скорочена аккурат BMW. Першапочаткова компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самой справе не что иншее, как винт самолета. У 1919 годе самолет, обсталеванный мотором BMW, установил рекорд набору вышини 9760 метров. После поразы Немеччины у Першей сусветной войне и заключения Версальской мирной домовы краине было заборонено выраблять зброю и боевую технику, у тым лику и самолеты. Таким чином БМВ была вымушенная перепрофилироваться на выпуск моторов для грузовиков, легких судов и мотоциклов. До конца 50-х годов компания переживала серьезный финансовый кризис. Контрольный пакет акций БМВ хотели продать концерн Daimler-Benz, однако на сходе акционерам удалось переконать головного тримальника акций Герберта Кванта у тым, что BMW самостоятельно сможет пережить тяжкости. Неузабаве з'явилась новая модель BMW 700. Гэты автомобиль был простый и доступный широким массам. За 6 годов было продадено амаль 30 тысяч автомобилей, что дозволило компании не просто выйти из кризису, а и поспяхово развиваться.
0: Нагодник.
1: 20 липня 1924-го подчас проведения у Парижи 8-х летних Олимпийских гульнев была заснованная Международная шахматная федерация. Головными метами организации стали распаўсюджванне и развитие шахмат по всем свете, а так само подъем узроўню шахматной культуры и ведов. Девиз Международной шахматной федерации «Мы одна семья».
0: Нагодник.

0: Радио Рація. Фельетон рации.
1: 1246 некоммерцийных организаций ликвидовали у Беларуси, починаючи с 2021 года. Это были объединения, которые занимались самыми разными питаниями: адукация, история, экология, спортом, урбанистикой, доброчинностью, динамат стилем и рыцарами ВКЛ. И что мы бачим теперь? У 2022-м з'явился указ об развитии военно-патриотичных клубов для детей и молоди на территории войсковых часток внутренних войск, МУС, узброенных сил, інших войск и войсковых формований, а так само местах дислокации органов и подразделений по надзвичайних ситуациях. У вынику у 2026-м годе створение военно-патриотичных клубов кончатково перетворилось у обовязковый элемент державной системы выхования. Серед их, наприклад, «Авангард Орша», який почав працю у соковіку 2026 года под патронатом Міністерства внутрішніх справ, чи, наприклад, міліцейський клуб «Довір», створений на початку 2026 года у Воложинском районі. Под эгидой Министерства обороны колькость военно-патриотичных клубов только у структурах узброенных сил досягнула 69, а агульная личба по краине наближается до 1000. Сапраўды, навошта тыя рыцары моладзі? Навошта школы прыгажосці ці стылю? Навошта клубы выпускнікоў розных універсітэтаў? Цяперашнія чыноўнікі ў Беларусі разважаюць так: спачатку розныя некамерцыйныя арганізацыі, а потым моладзь на акцыі пратэсту пойдзе. Якія школы прыгажосці, рыцары ці урбаністыка? Ваенна-патрыятычныя клубы? Вось что пропановываюць узамен разнастайной громадской активности, якая была калісьці.

Кубаты Зоу на хвалях белорусского радио Рация. Обещал вам рассказать про формулу 888. Небыта формула долголетия. Недзе калісьці я читал про это. Але, ведаете, вот учора изнов сутыкнулся с этой информацией и подумал, о, ну штосьці цікавае, конечно, у гэтым есть. Ну, идея, что такое 888, так? Это подел суток на три ровные частки. И вот этот подел, оказывается, помогает уменьшить уровень стресса, нормализовать гормональный фон и оборонить организм от небеспечных хроничных хвороб. Вот так. Ну, то бок такие простый, эффективный, как кажуть, метод подтримания здоровья. И он был заснованный на жорстким балансе часу. Его в свой час пропоновал индийский специалист Амитабх Парты. Правило заключается вось у разделении 24 годин на 3 ровные блоки, 8 годин на полновартостный сон, 8 на профессийную деятельность и столько ж на особистое життё. На думку медика, такая схема допомагает снизить рызыки развития сердечно-сосудистых патологий, диабету и депрессивных станов. Под мурком физичного и ментального обновления доктор лечит миновито якостный ночный отпочинок. У этой период иммунная система перазагружается, а головной мозг структурует назапашенную информацию. Дефицит сну ломает гормональный баланс, провокующий набор ваги, проблемы с заменом речевов и так далее. В свою чергу, строгое обмежевание працы 8 годинами обороняет от назапашивания хроничного стресса и скоков кортизолу, которые ведут до гипертонии и инсулинорезистентности. Остатнюю тротину суток эксперт рекомендую покидать на спорт, на зносины, на хобби, на приготовление корыстной ежи и так далее. Физичная активность и социальные контакты подтримливают тонус сосудов, суставов и обороняют от психоэмоционального выгорания. При этом жестко притримливаться схемы не обовязково, то бы график можно и треба адаптовать под узрост ти профессию. Головная мета методики – выпрацовать устойливые корыстные звычки, якія захаваюць здароўе ў доўгатэрміновай перспектыве. Не, ну калі так шчыра кажучы, так у нас так і дзеляцца прыкладна 888. И тут спадар Амітабх Парты нічога такога, ну, новага не знайшоў, як мне падаецца. Не, вядома ж, там ёсць розныя прафесіі, ёсць розныя занятасці, ёсць розныя там фізічны стан чалавека, так, але ну 888, штось ты мне падказвае, што большасць вось так і прытрымліваецца чагосьці падобнага. Але магу памыляцца.

Песня гурта «Уліс» у виконанні «Акута» на хвалях Белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берести» «Белая Подляска». Традиційний час нагадать про надвор'я. А сьогодні у день тут, на белорусско-польском помежжі, змінливая хмарность. Істотних опадков не чекается, однако у другой полове дня, недзе там и у вечеры, месцами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Може, аккурат гэта и не істотная. Температура поветра у день от 19 до 22 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это не в забаве. Дочекайтесь.

Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом. У Беларуси объявили оранжевый уровень небезопасности. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радиорации расскажет Стась Дадерка. Варта дочакаться.

буду с тобою танцором на святе, где горы, не горы, беда, не беда, декаданс, эвиденс, под у песочек, хай.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом. У Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. На Москву в ночи летели 400 дронов, пишет агенция Union. Попередню у Подольску уражен один из наибуйнейших логистичных хабов Wildberries и нафтобаза. Так само пожар зафиксованы в индустриальном парку Паўднёвыя вароты у Домодедове. Ситуация с палевом у Беларуси. Ее мае намер обмерковать Лукашенко на селекторной нараде по уборочной, запланованной на бягучий тыдень. Это выникает с заявой керовника Лукашенковской администрации Дмитрия Крутога, зауважила выданне «Позірк». Паводле яго слову, адмыслова створаная працоўная група выявила факты крадзяжу паліва. Круты кажа, что у гэтых выпадках няма нічога новага, акрамя фону. Проблемы Армузскага праліву, конфликт США и Ирана, проблемы конфликту ва Украине штурхают сусветные цены. Адметна, что тема паліва будет абмяркоўвацца на фоне крызису у России, які выкліканы регулярными ударами Украины по российской инфраструктуре нафтаперапрацоўки, захованне нафтапрацоўки продуктов и палива. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 867 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отрывали 4732 особы. Этой лишь бы называя правооборонший центр «Вясна». У свою шаргу инициативы «Десидент Бай» поведомляя про 943 политических зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов, 500 дзену зняволени Мянчук Алексей Игнатьевич. И он был осужден за комментарии в соцсетках на 2 года 6 месяцев обмежевания воли с накированием во установу открытого типа и до 100 базовых величинов штрафов. Вілінскія беларусы ўсклалі кветкі да памятных месяцаў, звязаных з дзейнасцю Алаізы Пашкевіч, цёткі. Памятная падзея была прымеркаваная да 150-годдзя дня нараджэння беларускай паэткі грамадскай палітычнай дзеячкі, кажа старшыня таварыства беларускай культуры ў Літуве Алесь Адамковіч.
4: Тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці нажыла, ходила, працавала. Найперш склали кветки на вулице Алаезы Пашкевич, якая названа в яе гонор, а тут одним з нововіленських районов. А після наведали нововіленську психіатричну лікарню, де колись жила і працавала тетка.
3: Як каже перший намісник керівника Білоруської соціал-демократичної партії Народна громада Євген Вільський, пам'ять про тетку шановують не тільки білоруси, але й литовці.
5: Алаеза Пашкевич, тетка, являє це одна із основанниць нашої партії, так само одна із починательниць білоруського возрождення. Тому ми прикасаємося к своїм корням. Це дуже важливо. Вот это места, где работала, где жила тетка, где она працювала, где она умерла, это наши корни. А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакаєріса.
3: Алаіза Пашкевіч стала одной из основанниць білоруської соціалістичної громади, центру білоруського національного руху початку 20-го стагоддзя. На понеделок у Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки, бо чакают навальницы, моцный ветер и залевы. Порывы ветру прогнозуются до 15-20 метров за секунду, поведомило Министерство о надзвычайных ситуациях. Это погрожая разбурениями будинков и линий электропередач, упадением древов, авариями на дорогах и затоплением некоторых будинков и дорогов. Прогноз по белорусско-польским помежжи не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфира трансграничная радиорация.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 20 липня. У такий ж день 1797-го упершиню была выкананая песня «Еще Польска не сгинела». Мелодия песни была запозычаная у Марша Домбровского, народной песни про генерала, який у 1794 годе был одним из проводыров повстання Тадеуша Костюшки. Текст песни написал змагар за незалежность Польши, политик, публицист и поплечник Костюшки Юзеф Выбицкий. Песня хутка стала вельми популярной у Польши. У 1927 годе Марш Домбровского стал державным гимном краины.
1: Нагодник.
2: 20 липня 1917-го была зарегистрованная марка BMW. По сутности, это было объединение двух компаний «Рэпмоторенверке» и «Густав Отто Флюгмашиненфабрик». Новая компания отримала назву «Байерихе Моторенверке», скорочена аккурат BMW. Першопочаткова компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самой справе не что иншее, как винт самолета. У 1919 годе самолет, обсталеванный мотором BMW, установил рекорд набору вышини 9760 метров. После поразы Немеччины у Першей сусветной войне и заключения Версальской мирной домовы краине было заборонено вырабатывать зброю и боевую технику, у тым лику и самолеты. Таким чином БМВ была вымушена перепрофилироваться на выпуск моторов для грузовиков, легких судов и мотоциклов. До конца 50-х годов компания переживала серьезный финансовый кризис. Контрольный пакет акций БМВ хотели продать концерн Daimler-Benz. Однако на сходе акционерам удалось переконать головного тримальника акций Герберта Кванта у тым, что BMW самостоятельно сможет пережить тяжкости. Неузабаве з'явилась новая модель BMW 700. Этот автомобиль был простый и доступный широким массам. За 6 годов было продадено амаль 30 тысяч автомобилей, что дозволило компании не просто выйти из кризису, але и поспехово развиваться.
1: Нагодник.
2: 20 липня 1924-го подчас проведения у Парижи 8-х летних Олимпийских гульнев была заснованная Международная шахматная федерация. Головными метами организации стали распаусюджвание и развитие шахмат по всем свете, а так само подъем узровню шахматной культуры и ведов. Девиз Международной шахматной федерации «Мы одна семья».

Бай эфект на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Провитание усім и традиционный час нагадать про надворье. Нагадываем, на сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, зменливая хмарность, кажут синоптики. Ну, может, неде там похмурно с прояснениями, поглядим. Истотных опадков у день, у середине дня не чакается, вот, однако у другой полове дня и у вечера месяцами все ж таки махчимы некие невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру у день от 19 до 22 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы.

Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмяркует ситуацию с палевом. У Беларуси объяснили оранжевый уровень небезпеки. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио «Рация» расскажет Стась Дадерка. Ну а что тычется музыки, нас с вами еще чекают Демона, да и Адель.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для себя.

туалет, я зараджу гэты коль. Тихенько вернуся. Стану посередине зали, достану барабанную рулю. Почну кричать, бить молотком по барабане. Все поляк.

0: Вітаю з вами Яна Запольская. З Беларусі у Заходнюю Африку новый сервис грузоперевозок. Белмедсервис запускает новый регулярный маршрут мультимодальных грузоперевозок Беларусь-Гана. Гана лічыцца основным транзитным хабом для выхода белорусских экспортеров на рынки удельников экономичной супольности краин Заходней Африки. У яго склад уваходят 12 держав, акрамя Ганы, гэта Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Бенин. На протягу новых маршруту груз со станции Калядзічы доставить по чыгунцы або автомобилями до транзитного порта Клайпеда, Рига або у российские гавани. Затем по морю яху довязуть до порту Ганы. Выбор оптимальной транзитной локации залежит от типу грузу и ситуации на межах. Недавно был анонсован запуск регулярных маршрутов доставки товаров с Беларуси у Египет, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Китай и Вьетнам. У Евразийском банку развития назвали две головные причины резкого поскорения белорусской экономики по выниках первого полугодия. У студени-червени белорусский ВУП повеличился на 1.5%, после 1% по выниках 5 месяцев. Как отзначают у банку, одна из головных причин скачка – внутренний попыт, який оказывает поддержку экономичной активности. Так, рост раздробного товарообороту поскорился до 7.5%. На 4% выросли инвестиции у основный капитал. Обновление инвестиционной активности стало махчимым у вынику вертания капитального будовництва до становчей динамики, зазначают эксперты. Рыжанкоў и Мазамбік, якія выніки. Под ціскам санкций Лукашенко працягвае спробы пашырыць свою присутность на африканском континенте у рамках стратегии пошуку альтернативных рынков сбыту. Чарговым этапом стало дипломатичное сближение с Мазамбіком, у яким министр замежных справ Максим Рыжанкоў провел апошнія некалькі дзён. Ключавым напрамкам супрацоўніцтва назвали механізацыю сельской господарки. Для Менска гэта традыцыйный способ выхода на Африку. Африканский рынок, поставки тракторов и сельскохозяйственного обсталявання, якія уже реализуются у соседнем Зимбабве. Мазамбіку гэты проект пропонують як способ вырашэння проблемы харчовой безпеки краины. Польский город закупил новые трамваи, одни из самых долгих у Европе. Город Гданьск закупил новые трамваи должиной каля 47 метров. Трамвай умещает больше за 320 пассажиров, мае 100 сядячих мест. Тендер на поставку 20 сучасных транспортных сродков выиграла компания ПСА «Бытгашт», один из ведущих польских вытворцов рейкового транспорта. Для поравнания, самые долгие трамваи, якія теперь працуют на городских линиях у Польши, находятся у Кракове. Их должиня 43 метры. Как поведомило Гданьское управление громадского транспорта, Гданьск долучится до шерагу европейских городов, таких как Ницца и Лиссабон, где долгие трамваи великой пассажироумещальности поспехово обслуговывают самые загруженные линии. За трамваи Гданьск заплатит больше за 524 миллиона злотых. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 79 грошов, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 89 копеек, евро 3 рубли 30 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 62 копейки. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Федерация. Мы разум.
1: 16:10 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Сёння ночу завершыўся фестываль абужаных тутака ў гарадку ў Падляскім ваяводстве непадалёк Беластока на месцы, дзе 30 гадоў праходзіў фестываль музыкі маладой Беларусі басовішча. Гэта, канешне, дзве розныя імпрэзы і у межах тут такі адбываецца шмат не толькі канцэртаў, але і майстар-класы, дыскусіі, інтэрактыўныя забавы. У папярэдняй гадзіне падводзілі вынікі гэтага фестывалю і таксама гаварылі, чаму на яго едуць палітыкі, а цяпер культурныя дзеячы, якія прынялі ўдзел у гэтым фестывалі. Між іншым, беларускі мастак, які жыве ў Сербіі, Андрэй Духовнікаў, які падрыхтаваў спецыяльны перформанс, спецыяльны івент у час фестывалю.
2: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? Вот. И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысления там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети, там вот если есть очень классная, там типа «Мама, кот, Беларусь», да, «Кот, мама, Беларусь», такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот это вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских эмигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали. Плакать, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
3: Где напроконцы у всей этой истории заховываются эти черные квадраты?
2: Первый черный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черные квадраты, которые делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо им большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.
3: Катерина Водоносова так само долучилася до фестивалю Тутака. Скажи, калі ласка, гэтым разом з якімі думками, з яким настроем?
4: Сьогодні раніца неділі, тому я думками уже дома, мені треба приїхати додому, розкласти мокрий намет, прибрати, почистити, поставити пралку, приготувати їжу дітям, прибрати квартиру. Тому думками я уже у Білостоку, де я живу зараз.
3: У минулому годі, коли ми з тобою розмовляли на фестивалі Тутака, ти відзначила, що для тебе саме головне – гэта життя у намете. Чи изменилось тут нечто?
4: В этом году было менее людей, І тому я ось гэта жыццё ў намёце успрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай єднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
3: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях? Можа быць, што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
4: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў, цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правіла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі. Таму, па сутнасці, я фестываля, ну, насамрэч, амаль не бачыла.
5: Цэнтрум культуры беларускай, Анджэй Данілюк. У нас і варштаты для дзяцей, у нас таксама наше выдавніцтва, але тэж выдавніцтва Камунікат.орг, Доратэуш Фіонік, там ёсць выдавніцтва Ніва. Мы стараемся спрадаваць тэ кніжкі, альбо захэнцаць дзяцячкі і моладзеж до варштатов тутэй там праз нас арганізаваных.
3: А якія кнігі тут на фестывалі Тутака найбольш карыстаюцца попытам?
5: Я тутэй першы дзень, але з дасведчэння вашне калежанак і калегаў, ктурэ ўж былі вчорай, то вім, што тэ найновшы, найсвежшы публікацыі, чылі Святая граніца по беларускі альбо Свята зрудло по польску, таксама цёнгле сен тутэй цешы папулярнасцю кніжка Бежэнцы. Dobrze mówię, bieżeńcy, tak? Przesiedleńcy czy uchodźcy. Aleś Bialacki także pojawiła się taka pozycja, ona też cieszy się dużą popularnością.
3: Jak na ogół ogólne wrażenie emocje, a do tu takie?
5: Ogólne wrażenie takie, że to dobrze, że są takie miejsca, w których mniejszość białoruska w Polsce żyjąca może się spotkać, właśnie w różny sposób spojrzeć na wszystkie dziedziny działalności. To są i młodsi, i starsi ludzie, są zupełnie młodzi ludzie, więc dobrze się spotkać i wymienić doświadczeniami, zobaczyć jaka jest literatura, porozmawiać w ojczystym języku. I to jest dobrze. Dobrze też jest dla tej mniejszości, że mogą się tutaj spotykać i ludzie z diaspory, ale też właśnie tutaj Białorusini żyjący w Polsce od wieków.
1: Меркаванне ўдзельнікаў фестывалю абуджаных Тутака збірала наша журналістка Марына Савіцкая.

0: Беларусы вельмі шанавалі памяць паэткі, грамадскай і палітычнай дзяячкі Алоізы Пашкевіч цёткі. У Новай Вільні яны наведалі вуліцу, якая названая ў яе гонар тэрыторыю псіхіятрычнай лякарні, у якой яна працавала, і касцёл на святой панны Марыі Каралевы міра. Гэтае ўшанаванне было прымеркаванае да 150-годдзя з дня нараджэння выдатнай беларускай дзяячкі, гаворыць старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
1: Пару дзён назад споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Алоізы Пашкевіч, цёткі. І вось тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алоізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з новавіленскіх раёнаў. Пасля наведалі Новавільнінскую псіхіятрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай адной з пачынальніц беларускага адраджэння. Не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзяячка, але як сестра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэты небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І, на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, праўда, не тут, не на праца, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму. Там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
2: Татьяна Хмелевская, заместитель председателя Віленскай суполкі, социал-демократычнай партіі «Народная грамада». Депрессивные улочки в самой Новой Вильне, конечно, так как-то приятно так сменились в этом месте, где костел и где працевала тетка, на какие-то более яркие краски, более интересные строения и вообще вот весь этот ландшафт, весь вид очень как-то радует глаз и такое ощущение, что здесь вот все пронизано каким-то таким теплом и умиротворением, то, что, наверное, и все-таки пыталась тетка донести до мира. Вот. Очень теплая атмосфера, очень приятно ходить по этому парку, несмотря на то, что здесь лечебница и психическая. А может, даже как раз оно потому и здесь, потому что людям этим необходимо такое умиротворение, необходима такая атмосфера для того, чтобы быстрее выздоравливать.
3: Я гляжу, вы так довольно активно подтримываете разные там импрезы, такие ладить социал-демократичная громада. Чему вы такая активная и небоякая?
2: Мне кажется, что было бы неплохо, чтобы вот каждый, кто хочет видеть Беларусь свободной, принимал по мере возможности какое-то участие в мероприятиях. Ну, не во всех, естественно, это невозможно. Но хотя бы вот так вот, где появляется какая-то возможность, не упускать такой шанс, потому что, ну, мне кажется, вот эта осознанность, она и создает новый порядок. Надеюсь, у нас получится и Беларусь сделать свободной таким образом, если мы будем каждый свой немножко вклад вносить в это дело.
4: Евген Вильский, первый заместитель председателя партии «Народная громада». Алоиза Пашкевич, тетка, является одной из основательниц нашей партии, так само одна из начинательниц белорусского возрождения, поэтому мы прикасаемся к своим корням, это очень важно. Вот это места, где работала, где жила тетка, где она працавала, где она умерла, это наши корни. Не знаю, у меня такое расслабленное, ходишь на таком спокойствии, да, то есть это наша белорусская, это наши корни. Зараз здесь Литва, но ранее это было Великое княжество Литовское, это наши одни корни с литовцами, да. А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакайриса, поэтому и литовцы так само. Скоро мы будем проводить конференцию, посвященную вот этим подеям начала прошлого столетия. Хотелось бы как-то и социал-демократию сюда притянуть, рассказать, как все это начиналось. Ведь социал-демократы стояли в основе белорусского отрождения. Тут и типографии были, и первые организации организовывались. Все это начиналось в Вильне. И сейчас мы опять начинаем с того же самого места. Исторический круг замкнулся.
0: Нагадаю, Алоіза Пашкевіч нарадзілася 15 ліпеня 1876 года ў Лідскім павеце і там памерла ў 39 гадоў ад тыфу. А яе дзень народзінаў святкавалі беларусы Вільні.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин у Беларуси, 17 у Польши.
3: Пошкоджено 30-60% тела. Шестеро потерпелых на пожары у психиатричной больницы у Гарудни. Антиеврейские надписи знову з'явились на могилках у Василькове. Белорусская реконструкторка и співачка Катерина Водоносова на фестивале «Тутака».
2: С новинами Вара Лаевская.
3: Усе шестеро потерпелых 19 липеня на пожары у Городенским областным клиничным центре психиатрия и наркология находятся у стабильно тяжким стане. Поведомил выконваючий обовязки заходчика опекового отделения Городенской областной больницы худкой медичной допомоги Александр Архутич. Поводле яго слоў, пациенты, размещенные у отделения реанимации, у людей обопалено от 30-60% поверхни тела. А кроме того, яны отрымали термоингаляционную травму и находятся на штучной вентиляции легких. Урач констатовал, что прогнозовать их стан немагчыма, бо опековая хвороба непрадказальная. 19 липеня стало вядома, что у ночи ратавальникам поступило поведомление про задомление в установе аховы здоровья на улице Абухова. По воде информации Министерства надзвичайных ситуаций, работники больницы, адреагировавши на пагару разом с милиционерами, выратовали 5 человек с палаты, что горела. Сярод их никто не потерпел. С выкористанием адмысловых масок для обороны органов дыхания с небеспечной зоны работники выратовали еще 6 человек, которые были шпитализованы. С будинка больницы были эвакуированы 254 человека, у тем лику 10 детей. Никто из них не потерпел. Тушить пожар прибыло 15 одинок техники. На яўрэйскіх могілках у Васількаве пад Беластокам зноў адбыўся акт вандалізму. Яшчэ 18 ліпеня тут былі выяўленыя антысеміцкія надпісы, нанесеныя на памятную табліцу. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыюш Сакалоўскі. Ён арганізоўваў валанцёрскія акцыі па прыборцы тэрыторыі і рэгулярна наведвае гэтае месца памяці.
4: Społeczność Wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd. Jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków.
3: Пасля выяўлення надпісаў Сакалоўскі паведаміў, што звернецца ў паліцыю з заявай аб магчымым злачынстве.
4: Вакацыі – то генеральны трудны момент. Я дам кілька дні часу тутай для фац локальных, а ёсі не бэнджі тіх строны тутай заінтересавання тематам, то очывіще бэнде пробаваў організаваць акцію. Напевно, знайдуся людзі добрай волі, ктожы гдзіць мне веспру в тым чыне. Але на пачантак хчаўбым єднак, то не ходзі о прэжуцанне адпаведзялнощі, тільки заангажаванне подмёту.
3: Беларуская рэканструктарка і спявачка Кацярына Ваданосава далучылася да фестывалю «Тутака», што адбыўся пад Беластокам. Дзяячка выступіла там з лекцыямі, а таксама пажыла ў намёце. Гэта для артысткі ўжо традыцыя.
5: В гэтым годзе было меней людзей, і таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
3: Катерина Водоносова наведала фест «Тутака» разом с семьей. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля пагоднага дня ў цэлым беларуска-польскім памежжы, ну, правда, ападкі раніцай фіксаваліся толькі на поўначы рэгіёну. Вечарам чакаюцца кароткачасовыя дажджы на Гарадзеншчыне, а на Беласточчыне ўжо задажджыцца на цэлую ноч і на заўтрашні дзень таксама. На поўдні рэгіёну вечарам і ноччу без ападкаў, але дажджы і туды дойдуць заўтра раніцай. Так што ноччу Беласточчыне под дождем, остатняя частка территории белорусско-польского помежа без опадков, а завтра уже чекают нас протяглые опадки на заходе регионов, так само и на вольнице. Температура ночью 13-14 градусов, завтра термометры белорусско-польским помежи будут показывать усяго 18-19 градусов.
0: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио ФМ.

0: Учора в городку на Подляши отслужили литургию по белорусскому в православной церкви Нарождения Найсвятейшей Богородицы. Литургию означали настоятель прихода отец Миколай Остапчук и уроженец этих местин отец Андрей Кузьма, который является профессором богословия, выкладчиком христианской теологичной академии и который уже несколько годов служит белорусскомовные набоженства в Варшаве.
1: Раз у месяц служим литургию у Варшаве. Была назначена 19 липня литургия у Варшаве. Але так сложились умовы, что мы приехали у городок, потому что такое здарение, которое связано с житием белорусов, такой духовный элемент, который завсёды у белорусском народе функционировал, мы так само привезли его с собой сюда у городок. У городку его не треба привезти, бо тут свое, как бы, багаж того духовного. Вышло нам такое свято в городку, потому что я многих людей спотыкал, которые вот сказали, что отчули такую святочную атмосферу. Для нас является святом у городку.
2: Подкресливался, что вы походите отсюда, тут ваши корни.
1: Так, это мои корни. 15 километров находится моя вёска, в которой я народился. Это называется Выплатка Старая. Вось приход Яловский, и это соседний приход. Так что городок – это вельми важное место для меня и для моей родины. Неприятно мне, что я уже хочу сюда человек ездить к этой церкви, али мало коли попадаю сюда прийти помолиться.
2: Маем русскомовно, можно сказать, Варшаву православную, тут у городку службы. Треба поширать это все, бачите, есть можливость?
1: Так есть можливость, как есть потребность, треба поширать. Как есть заинтересованность, эти белорусы, которые приехали из Беларуси, которые стали активными в Варшаве, это саправды активные люди. И когда люди такие у нас не заходятся, так тогда треба как бы идти за голосом сердца. Ничего не робить против сердца, але за голосом сердца треба идти и вот это выконывать.

0: Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: А наши координаты в интернете – racia.com. Померла письменница Светлана Курс, ведомая как Ева Вежнавец, так подписывала свои мастацкие творы, свою мастацкую прозу. Наибольш ведомая ее книга «По что идешь, Вовча» перекладалась на разные мовы, в том и польскую, была поставленная у театры. Больш пра Святлану Курс скажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радіо «Рація». А навіне ў нас ўжо праз 6 хвілін з паловаю.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Росія губляє нафту і склади. Українські дрони атакують російську нафтову інфраструктуру, а удари по буйних логістичних центрах Whitebarys можуть привести до велізарних страт для російського ритейлу і тисяч предпримальників.
2: Для самої Росії це питання устойливості економіки, але для Білорусі є ще й питання залежності. Росія залишається головним ринком для білоруських товарів, важною криницею імпорту і ключовим партнером по логістиці.
1: Тому, коли у Росії починаються проблеми з поставками, складами, нафтою і транспортними маршрутами, це не залишається тільки російською проблемою. Питання у тим, наскільки білоруська економіка здольна пережити серйозні збої у російській.
2: Про це ми порозмовляли з економічною глядальницею і головною редакторкою видання «План Б» Ольгою Лойко.
1: Украина нанесла массированный удар беспилотников по Московской области. Потерпели 10 человек. У Домодедова горит комплекс складов у Подольского нафтобаза.
3: Да, и за выходные минус два крупных склада, два из топ-3.
1: Whitebarys.
3: Да, Whitebarys. Закончились НПЗ в России, сейчас фокус украинцев переместился на логистику, на склады. Да, удивительно, но спящие красавицы и в России, и в Беларуси быстро это заметили, даже быстрее, чем отсутствие топлива. Это игнорировать оказалось сложнее. Все соцсети забиты криками тех, кто «я разорен». Да, действительно, буквально там, меньше 20 дней назад Whitebarys обновила свою оферту для российских пользователей о том, что удары беспилотников и другие военные действия – это форс-мажор и не будет компенсировать компания потерю этих товаров. Потери оцениваются там, от 50 до 100 миллиардов рублей. Это большие суммы. Там еще не совсем понятно все-таки общий объем. Не все разобрали, совсем не все. И понятно, что остальные склады тоже под угрозой. Под угрозой сама бизнес-модель, да, бизнеса важного для российской экономики, бизнеса важного для Кремля лично. Вот, поэтому будет очень интересно, действительно. Белорусские товары тоже пострадали. Есть многие белорусы пользовались и активно продавали на Whitebarys. Да, ну, важно, что люди это заметили. Требования сформулированы, естественно, максимально общо, что давайте как-нибудь это прекратим, что же делать. Убытки, ну, это вот выбыло пока 7% складов, да, но это были важные логистические точки, через них доставлялись товары во многие другие склады. Поэтому ущерб пока сложно оценить, потому что не совсем понятно, сколько товара потеряно, сколько люди под это брали кредитов, да, сейчас может пойти волна банкротств. Банки могут тоже оказаться среди пострадавших, потому что просто процент плохих долгов, кредитов, которые не гасятся, может вырасти существенно. Вот, уже видно, что пошла волна мошенничеств, когда человек пишет: я потерял все, а последний раз там у него товар лежал на складе Whitebarys год назад или больше. Вот, поэтому многие сейчас попытаются этим воспользоваться. Вот, знаешь, плану 40-дневному Зеленского ВСУ и в целом Украины, да, вот чуть больше половины прошло. А уже действительно очень интересно. Логистику вначале выбивали постепенно. Азовское море, Каспийское море, уже озеро, все по каналу судоходства уже нет. Что будет с российским экспортом, как вывезут все, что должны были вывезти через Азовское море, непонятно. Это до четверти экспорта по отдельным товарным позициям. Слушай, ну, в общем, похоже, да, в Крыму света нет, бензина нет, электричества нет, и, ну, не просто нет, да, его не предвидится особо.
1: То бок, мы можем сказать, что это, конечно же, проблема не одной конкретной компании, так, а это удар по всей модели российского ритейла. Ценя.
3: Не только ритейл, это еще и банковский сектор, и страховые организации, как у кого что было застраховано, пока это непонятно.
1: А ты можешь знищение частки инфраструктуры запустить такую ланцужковую реакцию, когда проблема одного буйного маркетплейса, так, начинают бить по тысячах малых бизнесов.
3: Безусловно. Угу. И самый большой риск, что мы все примерно понимаем, что это наверняка не последний удар. Да? То есть эта модель становится исключительно рисковой уже сейчас. Да? Если бы знать, что это вот, ну, вот, вот в них попали дальше остальные все живы, да, это молния попала, к примеру. Mm-hmm. Да? Вот. И это бы все равно повлияло, возможно, на страховые коэффициенты. Да, там, ну, кто-то побежал бы страховаться, страховщики бы сказали, послушай, риски большие, давай. Но здесь все понимают, что... Гораздо сложнее будет найти работников на эти компании, а там работает множество людей. Гораздо сложнее будет продолжать вообще эту модель. Непонятно, кто должен нести за это ответственность. Да? Потому что, с одной стороны, для компании эта сумма не критичная, но, опять, это только начало. Это первый шаг. Когда попали по первому НПЗ, тоже было там, ну, это вот не так уже сильно и попали. Ну, это всего лишь установка там, первичной переработки нефти. Ну, это мы починим. Ну, мы, конечно, починим, если знать, что следующих ударов не будет. И мы, конечно, рабочих найдем и компенсируем, да. Знаешь, это как с этим, с заманиванием людей на войну. Вначале это было там 10 миллионов, а потом постепенно это стало 1, да. Так и тут. Сейчас вы можете нанять человека за одну сумму. Он говорит, ребята, у вас там вообще-то, ну, вот, беспилотник. Плотники на голову падают. Это еще украинская баллистика, которая обещают в сентябре, не прилетела. Поэтому, послушайте, я на это не подписывался. Да? Mm. Ну, фактически, это у меня военный контракт. Я оказался на войне, только без всех военных доплат и выплат. Да? Большое количество рабочих там были мигранты. Возникает вопрос, им это надо? И за какие деньги? Вот. Ну, в общем, это действительно большой, серьезный удар. Это мы не говорим о том, что реально это кормилось множество мелких бизнесов, кормилось достаточно неплохо, кормилось не очень хлопотно. В общем-то, люди уже отстроили модель, у них там были хорошие отношения к ним на этой платформе, хорошие рейтинги, все, карточки их там продвигались, все было отлично, да. Ну, сейчас это большой социальный такой удар, да, вот. Поэтому ждем, и все попытки утешить, я сегодня даже белорусских пропагандистов почитала там, вы напрасно волновались, значит, в Московской области сегодня попали не по Wildberries в Подольске, а по логистическому центру в Домодедово. Mm-hmm. Вот, ребят, вот спасибо.
1: Ну, правда, была такая новина, да. Адранице, что снова по Wildberries попали,
3: да,
1: там трапили.
3: Да, по крупнейшему, так. Да, их логистическому центру. Mm-hmm. Но, знаешь, вот это утешение, да вы не волнуйтесь. Ну, действительно разбомбили, но не этот логистический центр, а в Домодедово, ну, это же другое дело. Извините, а почему это другое дело, собственно? Mm-hmm. То есть меня просто разбомбили не сегодня или не одного разбомбили предпринимателя, а второго? Mm-hmm. Ну, спасибо, вы меня очень утешили. Да? И главное, вот, ну, зря вы волновались. Просто вот, ну, все не так, как вам казалось. Что не так?
2: Але яким чином гісторыя з разгромам Wildberries адаб'ецца на беларусах і ці скарыстаюцца сітуацыяй нашыя крамы?
1: Працягваем слухаць Вольгу Лойка.
3: Сложно этим воспользоваться. Модель, привычная многим. Заказ онлайн, у тебя там скидки, кабинет, выбранные товары, заполненная корзинка. В момент это я не думаю, что это легко будет заменить. Да? Сколько людей занималось тем, что товар заказывало в Китае, везло и продавало на Wildberries. Да? Это не всегда там покупки острой необходимости. Это часто какие-то, ну, такие покупки, потому что люди любят шопинг, потому что люди любят и нужно им какие-то там одежда, вещи и так далее. Ну, я не думаю, что это вот все сейчас побегут тут же в магазин. Это удобная форма была покупки, да, если ты привык вечером там полистать что-то там на скидках и кинуть себе пару вещей в корзину Wildberries, не факт, что ты прям поедешь в ТЦ и будешь выбирать. Опять, кто-то, может быть, попытается этим воспользоваться, ну, а как он повезет свой товар? Это такие же логистические центры, да, это такие же заказы из того же самого Китая, да, кто не торговал с Wildberries, возможно, его товар сейчас горит в Домодедово. Это в любом случае целая система, это инфраструктура, и будет очень сложно прям заменить это. Да? Белорусы уже пытались, сказали, что, ну, слушай, зачем нам Wildberries, у нас вообще Белпочта есть, мы сейчас сделаем свой marketplace. Ну, это так не работает. И заменить одно на другое, сказать, вот, там как раз разбомбили, а у нас тут вот. Да? Ну, нет, так не получается.
1: Калі склады гэта месца, дзе захоўваюцца тавары, то нафта тое, што прыносіць Расіі грошы. Украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Новарассійску. Былі пашкоджаныя танкеры, а пагрузку нафты спынілі.
2: Наколькі такія ўдары сапраўды балючыя для Расіі, калі гаворка ідзе не пра поўнае знішчэнне аб'екта, а пра тое, што яго часова выводзяць з працы. Ці можа Украіна рэальна стварыць для Расіі сістэмную праблему, атакуючы асобныя вузлы, тэрміналы, НПЗ склады і трубаправоды? Ці расійская сістэма дастаткова вялікая, каб проста перанакіроўваць патокі?
1: Вось што пра гэта кажа Вольга Лойка.
3: Тут Броуди хорошо рассказывал, что, ребята, мы по танкерам стараемся даже бить вот небольшими зарядами и в район рубки, чтобы вывести из строя, но чтобы не было экологической катастрофы. Делаем все возможное, чтобы максимально аккуратно. Понимаешь, вначале это был вопрос российского заработка. То есть вот все говорили, вот попали по танкеру, значит, Россия, может быть, меньше заработает. Сейчас это топливо, которое условно, это нефть, которую Россия добыла, пытается отправить в Индию, чтобы потом привезти оттуда бензин само по себе. Ну, это просто очень смешно, да? Когда ты сырье, тебе некуда его девать, негде его переработать, ты его везешь в Индию, которая говорит, слушай, что у нас нет свободных объемов, извините, все законтрактовано у нас, мы, покупая у вас нефть, извините, подумать не могли, что вам придется продавать бензин. Ну, простите, да? Кто бы такое сказал год назад, мы бы спросили, а в чем, собственно, тема? Да, то есть дешевую нефть покупать у вас, чтобы продать вам дорогой бензин, а вам это зачем будет? Ну, за тем, что в стране кончились НПЗ. Да, вот. Поэтому, слушай, ну, это больше, это все вот эти 40 дней, я прям с напряжением жду, что дальше.
1: Российская нафтовая инфраструктура велизарная, з іншага боку.
3: Безусловно.
1: Може Украина реально створить для России системную проблему, атакуючи особные вузлы, вось терминалы, НПЗ, склады, трубопроводы, ці российская система достаткова великая, как просто перенакировывать вось гэтыя потоки.
3: Слушай, ну, сырая нефть нигде не хранится, вот мы добыли и храним ее. А зачем ее хранить? Никогда не было такой задачи, собственно. Да? Нефть добывалась, продавалась или перерабатывалась. Хранить сырье – это очень странная идея, и непонятно зачем. Поэтому часть сырья сейчас болтается в танкерах и ждет, пока ее, собственно, продадут. Потому что раньше она бы шла на переработку. Вот. Поэтому, да, это вся инфраструктура, причем большая и заточенная вообще не на то. Вот, ну, просто совсем не на то, для чего она сейчас используется, как сейчас пытаются направить поставки. При этом дисконт на российскую нефть все еще большой, и увеличение цен на нефть сейчас из-за того, что снова США с Ираном не могут никак договориться, будет меморандум, не будет, и что с Ормузским проливом, но для российской нефти эта ситуация не меняет. Речь о том, что мы заработаем больше или меньше, уже не идет. Речь идет о том, как нам сохранить добычу. Скважину нельзя остановить. Это не то, что, ребят, что-то у нас сырья многовато, давайте мы какое-то время не подобываем. Да, есть процессы, которые должны продолжаться, чтобы быть эффективными. Иначе это опять куча денег. Скважины надо ремонтировать, это постоянный процесс и постоянно большие вложения. Поэтому фактически сейчас все, что зарабатывалось на вот этой дополнительной цене, это все уходило на то, чтобы инфраструктуру хоть как-то поддерживать.
1: Вот логика экономики у России начинает вельми значно уже меняться, и это уже такие процессы, когда все больше ресурсов уйдет там на аднаўленне, абарону,
3: абсолютно.
1: І перабудову вось гэтай
3: лагістыкі. Так? Абсолютно. Mm-hmm. Да. То есть ты на этом не зарабатываешь, ты на это тратишь, чтобы сохранить вот эту иллюзию.
1: Мы слухали размовы з эканамічнай аглядальніцай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка, якая паразважала пра тое, як удары па Вайлдберрыс і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у программе Евразум.
1: Что отбывается у относинах помеж Трампом и Лукашенком?
4: Дональду Трампу важно также конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами.
2: Минздоровья оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситеты.
5: Яны радуются тому, что что у них отрывался конкурс. То есть медуниверситет Калисти Витебске был могутнее, ніж Менский.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Хокейная Минская «Динамо» призначила новым головным тренером Сергея Брыліна. Контракт с трехразовым уладальником Кубка Стэнли различены на 3 сезоны. Брылін мае великий тренерский опыт у системе клуба НХЛ Нью-Джерси Девилс. Дед працевал 14 годов, у тым лику уваходил у штаб головной команды. Як гулец он провел у НХЛ 13 сезонов и тройчы выигрывал Кубок Стэнли у складе Нью-Джерси. Так само Брылін выступал за сбор России, з якой стал призером чемпионату свету, а у КХЛ гулял за СКА и Новокузнецкий Металлург. Найлепшим бомбардиром чемпионату свету по футболе стал французский Кілиан Мбапе. На его рахунку 10 забитых мячов. Другое место у списе снайперов занял аргентинец Лионель Месси с 8 голами. Сборная Франции завершила турнир на 4-м месте. Бронзовые медали завоевала Англия. Сребро досталось Аргентине, а чемпионом свету стала сборная Испании. Больш за 200 национальных футбольных федераций подтримали вылучение Джани Інфантіна на посаду президента ФИФА. Про гэта поведомляе выданне Guardian. На выборах у 27-м годзе Інфантіна пакуль застаецца адзіным кандидатам и претендуе на 4-й термин на чале организации, якой кіруе с 16-го года. С 211 национальных федераций яго пакуль не подтримали только некалькі европейских ассоциаций, у тым ліку футбольный союз Германии. УЕФА своего кандидата

0: кандыдата на выборы не вылучаў. Чемпионат света по футболе принес FIFA рекордный прибыток. Поводле Guardian, международная федерация отримала каля 15 миллиардов долларов. Это значно больше за прогнозованные 11 миллиардов. Основными крыницами доходов стали продаж и официальный перепродаж квитков, а так само пакеты гостинности, которые користались великим попытом. Мундиаль у США, Канаде и Мексике стал первым у истории турниром с уделом 48 национальных сборных, что так само сприяло росту коммерцийных поступлений. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. Джон Коул не едзе ў Мінск ўжо больш за 4 месяцы. Апошні візіт быў 19 сакавіка. Тады амерыканскі бок дамогся вызвалення 250 палітвязняў.
2: Пасля гэтага былі анансаваныя перамовы ў траўні, якія не адбыліся. Замест гэтага Беларусь наведаў пастар Франклін Грэм і жонка Коула Грэта Ван Сюстэрн. Палітвязняў тады не вызвалілі.
1: Апошнія публічныя паведамленні з боку Лукашэнкі былі віншаваннямі Трампа з днём народу родинау и днем незалежности США. Коул же периодично стипло комментуя посты представников белорусских дымсил у твиттеры.
2: Крыніцы кажуть, что Лукашенко стал шмат просить, и гандель проходить больше жорстко.
1: На гэтым фоне со сваёй пасады ў дзярждэпартаменце сыходзіць Крыс Сміт, які курыраваў беларускі кірунак. Цяпер ён будзе кіраўніком місіі АБСЄ ў Малдове. Эксперты ж запэўніваюць, што гэтая ратацыя не паўплывае на перамовы паміж Беларусю і США.
2: Што цяпер адбываецца ў беларуска-амерыканскіх адносінах? Ці сімпатызуе амерыканскі прэзідэнт Лукашэнку? У эфіры Белсата гэта пракаментавала амерыканістка Александра Філіпенка.
3: Ну, вот удивительная ситуация действительно с Лукашенко. Его, я думаю, что мы об этом узнаем через какое-то количество десятков лет из рассекреченных данных, какие-нибудь воспоминания, мемуары сотрудников Белого дома Дональда Трампа второго срока. Но у Лукашенко в окружении Дональда Трампа сложился такой образ человека, который может передавать определенные послания. И не только Путину. Давайте обратим внимание, давайте вспомним. Вот в очередной раз, и это действительно очень важно, и нельзя это недооценивать, конечно же, когда отпускают политзаключенных. В очередной раз американский представитель приезжал в Минск, очередная группа политзаключенных была отпущена. И после этого у Лукашенко случилась встреча с Ким Чен Ыном, где они обменивались подарками, такое все было замечательно и прочее, прочее. Не то, чтобы давно была запланирована эта встреча, не то, чтобы было это как-то, ну, по каким-то вопросам, причинам, связанным с отношениями межгосударственными. Есть версия, что передавал Лукашенко некое послание. Есть версия, что через него контакты происходят далеко не только с Москвой, вот, а с Пхеньяном тоже. Вот получается, что такая передача информации происходит. Плюс еще одно обстоятельство касательно Лукашенко. Там другой победитель маячит кое-где. Один важный победитель на самом деле, и это, конечно же, Си Цзиньпин, конечно же, Китай. Вот кто волнует Дональда Трампа. Влияние Китая волнует Дональда Трампа. Один пояс, один путь, проект Китая, который здесь Беларусь тоже вполне играет интересную роль. Вот интересно Китаю, да, Китай заинтересован в этой точке на карте, очень даже заинтересован. Конечно, Китай действует исключительно из своих собственных интересов. Если это будет не Беларусь, если будет чуть сложнее, то и, в общем, найдутся другие варианты, обходные пути, скажем, для одного пояса, с одного пути. Но, тем не менее, вот заинтересованность здесь есть. У Дональда Трампа одна из задач не только передавать информацию, ну, по крайней мере, вот Белый дом верит, что через Лукашенко можно это делать в разные точки таких недружественных стран, скажем так, но и это возможность, скажем так, снизить влияние Китая в очень важной географической точке, так что здесь обстоятельства не связаны с вот уже этой психологической составляющей.
4: А ці увогуле Злучені Штати Америки, Держдепартамент, Дональд Трамп, Венс, усі яны там зацікаўлены у вольнай, дэмакратычнай, незалежнай Беларусі. Ці гэта для іх такое пытанне? Ёсць гэтая Беларусь там пад Кітаем, яна будзе пад Расіяй, яна будзе, ну,
5: ці мабыць санкцыйная Беларусь лепей, бо яе на яе можна там ціснуць, можна нешта патрабаваць і тады атрымліваць нейкія выгады свае.
4: Ці увогуле яны не ведаюць, што гэта за Беларусь? Пусть такая идея, она там, ну...
3: Нет, все-таки знают. Нет, не нужно все-таки так думать о Госдепартаменте, особенно когда его возглавляет Марко Рубио, вот это уж профессиональный дипломат. Других, за других не буду ручаться, за других сотрудников администрации Трампа, но вот Марко Рубио действительно это отдельный совершенно человек. Если бы действовали все в рамках как раз представления Марко Рубио, вот Марко Рубио это классический республиканец, который, да, считает, он придерживается той позиции, что демократии между собой не воюют, но только настоящие демократии. Не там, где 146% набирают, значит, президенты и так далее, а настоящие демократии между собой не воюют, потому что им это невыгодно. Выгодно торговать, выгодно работать вместе, выгодно что-то создавать, конкурировать. Вот, демократии между собой не воюют. Значит, что нужно для всеобщего мира? Нужно помочь всем странам стать демократиями. Вот это идея классических республиканцев. Вот это такая классическая американская идея. Дональд Трамп считает, что нет, не нужно вообще никому ничего помогать, нужно контролировать. Давайте посмотрим на Венесуэлу. Вот напомните мне, пожалуйста, по-моему, в Минске есть даже проспект Уго Чавеса, если не ошибаюсь. Вот, значит, такой замечательный друг. Да, вот друг,
4: парк,
3: Беларуси тоже.
4: Парк, сквер.
3: Парк. Парк, вот. Но в любом случае близость, так сказать, уважение к чавизму, к режиму чавизма. Посмотрим на Венесуэлу. Что сейчас происходит с Венесуэлой? Да, Мадуро забрали. Мадуро находится в тюрьме вместе с Силией Флорес. И важно отметить, что это не просто жена Николаса Мадуро. Это человек, который создал фактически судебную систему Венесуэлы. Поэтому это не просто, потому что она жена Николаса Мадуро. При этом та же Делси Родригес, руководитель, отправила сейчас в Майами. В Майами ожидают суда несколько подельников, ближайших друзей Николаса Мадуро. То есть это не то, что только американцы отправили. Делси Родригес, управляя, тоже отправила, выслала из Венесуэлы несколько приближенных к Николасу Мадуро. Они сейчас в американской тюрьме. Вот такая схема очень удобна. Вот это было бы идеально совершенно. Ну вот, поэтому кажется, что если с Лукашенко можно договориться и вот так контролировать. Ну ладно, хорошо. Дело демократическое, но все-таки изнутри. Ну, вот так верит Дональд Трамп. И это абсолютно... Вот вы только что вспоминали Макиавелли. Ну, что это, если не Макиавелли? И вот, пожалуйста, если не могут сбросить руководителя этого, или принципа, если не могут сбросить царя, не знаю, короля, неважно, президента, то, значит, он достаточно хорош. Ну, и пусть там, значит, управляет. Если он может управлять, управляет. Если выгодно с ним договариваться, вот так выгодно с ним можно и договариваться. Главное, чтобы это было выгодно для американской стороны. Вот версия администрации Трампа, версия трампизма и венсизма, назовем это так, Джеди Венса тоже. Вот это как раз ровно такой подход, как мы видим сейчас в отношении Венесуэлы.
1: Ці можна ў такіх умовах разлічваць на вызваленне палітвязняў?
2: Працягвае Александра Філіпенка.
3: Ну, вот все, что касается вопроса политзаключенных и вообще вопроса как раз вот освобождений, здесь снова призываем психологов и психотерапевтов. Снова они нам нужны обязательно. Потому что Дональду Трампу важно также... конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами. Дональд Трамп очень любит говорить, я, по поводу политзаключенных, вот я освободил столько-то, я только благодаря мне, и отсюда, в Венесуэле, вот Беларусь, пожалуйста, вот этот вот списочек, ему важен количество, цифры, ему важно, чтобы больше всего людей освободилось благодаря Дональду Трампу, благодаря его политике, это важно. Конечно, это звучит очень цинично, и это не только звучит, это и есть очень цинично, потому что для него политзаключенные в Беларуси, политзаключенные где угодно, это в первую очередь цифры, это количество людей, которых освободили именем Дональда Трампа, благодаря Дональду Трампу. Так что здесь, я думаю, что не закончится, так сказать, этот процесс. В любом случае, это важно для Дональда Трампа лично. Это его личная заинтересованность. Это не связано с какими-то прекраснодушными идеями о том, что людей незаконно осудили, незаконно задержали, избивали, пытали и так далее. Нет, это личный интерес Дональда Трампа. Поэтому здесь, я думаю, что изменений никаких не будет в любом случае, как бы там ни было. Для американской администрации это такой бонус, это, но опять же бонус, да, это не цель, это дополнение. Это бонус, и это к вопросу о имидже Дональда Трампа и администрации Трампа. Еврозум.
2: Далее у программы «Еврозум».
1: Минздоровье оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситета.
6: Я на них радуюсь тому, что у них отримался конкурс. То есть медуниверситет Калисти Витебский был як могутнее, ніж Менский.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Путину потребная новая перемога, и он глядит на краины Балты и Польшу, каже министр обороны Литвы. Тихановская сустрелась с белорусами на фесте Тутака. На потребование улада у Польши от початку этого года Украину покинула больше за 500 громадян Беларуси.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Путину потребна новая перемога, и он глядит на краины Балты и Польшу, каже министр обороны Литвы. Покольки Россия не здольная отримать перемогу в войне супрать Украины, Кремль шукает альтернативный вариант перемоги и теперь разглядает Балтийский регион и Польшу как наибольш верогодную наступную мету. Его заява прогучала после того, как президент Литвы Гитанас Наусєда у интервью агентству БНС подтвердил поведомления, которые несколько дней тому з'явилися у замежных СМИ. Поводле их, Россия планировала провокации у Польши об Украинах Балты, каб проверить агентство НАТО. Поводле слов президента, такая оценка грунтуется на разведывальных данных и дотычится махчимых российских атак на критичную инфраструктуру у регионе, якія могут быть задейничаны як с выкарыстанием звычайных войсковых сродков, так и с допомогой так званых гибридных методов. 9 жнівня сповнится 6 годов с часу переломных президентских выборов в Беларуси 2020 года. Акурат у гэтые дни у Варшаве организуется конференция «Новая Беларусь» с уделом демократичной лидерки Светланы Тихановской. Политик отказала на пытание представников белорусской диаспоры про то, чему отсутничают заклики выйти у гэтый день на улице у разных городах свету.
4: За 6 год у нас настолько высокий уровень самоорганизации, уже не треба никого закликать нечто робить. Как и в 2020 году люди сами выходили, никто никуда людей не закликал, все сами все робят. Потребна только координация. У многих городах и у Польши, и у Вильни будет марш, и у інших городах, у інших країнах. Тому ось закликать, крикать никого не треба, люди сами выходят.
3: Светлана Тихановская застается бесспрэчным символом незалежной Беларуси. Так лечит старшиня парламентской группы Сейма и Сената Польши за свободную Беларусь Грзегорз Схетина.
5: Для нас всех есть особа, которая координує, уактивня білоруську опозицію, дозволяє нам мати таку певність тут в парламенті, в Сеймі, в Сенаті, але теж в польському рządі, що допомагаємо людям, яким дуже залежить на тому, щоб Білорусь була нормальна, щоб повернула тут демократія, суверенність, підмітовість, вольність, щоб Білорусь могла долучитися до спільноти вольних європейських країн. Ну, дуже на то лічимо і віємо, що то напевно кедись настомпі. Віємо, що Світлана Тихановська є таким символом цієї дороги. І горонцо тримаємо кчуки і горонцо її вспираємо.
3: Польський політик Грзегорз Схетина супроводжав Світлану Тихановську на білоруському фестивалі «Абуджаних Тутака», який пройшов на Подляшши. С 13 по 19 липня больше за 200 замежных громадян покинула Польщу на потребование уладов, выникая из информации помежной аховы этой краины. Территорию Польщи доброохотно покинули 29 громадян Беларуси, примусово 5. Проведенный позерком анализ поведомления у помежного ведомства показал, что за попередние 29 тыдняв на потребование улада у Польши в эту Украину покинула амаль 5500 человек, из яких самоменей 504 это громадяне Беларуси. Доброохотно покинули Польшу не меньше за 461, примусово минимум 43 громадяне. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прес Гадзіна».
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье пануе переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 16 до плюс 18 градусов. Махчимы невеликие опадки на Городенщине Белосточине. Ветер заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла. Будет облачно, синоптики истотных опадков не прогнозуют. Температура паветра завтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 20 липня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на старті початку чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами, шановні. Тим більше, що в ближайшу годину будемо бавити разом час з допомогою якісної та цікавої музики. Гаротниця уже співає для нас. Далі нас чекають Холі Чимп, Боб Ділан, Хорма, Мутне Око та інші виконавці. А я уже літерально праз 10 хвилин вам, дороженьки, розкажу, як менш стомляться щоденно на праці. Адмисловці назвали ідеальний графік перепинків. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяблая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 20 липеня 1947-го народился Карлос Аугусто Алвес Сантана, ти просто Карлос Сантана, американский гитарист-виртуоз мексиканского походжения, лауреат шматликих премий, які набыл вядомость на мяжи 60-х и 70-х. У 99-м годе парадком призабытый музыка нечакано вернулся на вершиню чартов с альбомом Supernatural, за які атрымаў 9 премий Грэмми. Пропаную послухать одну из самых вядомых песен с гэтага альбома «Smooth», якая у свою чаргу была отзначена тремя Грэмми. Вокал Роб Томас.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.